Има манажи кафека, жакеринме, риманме, ама час на каусечо, ама цена пулечо, дьоска пенялинга мари, дьоска рико кумари, чайта ню канчи гали на канчи, чайта интенди на канчи, чаймонта ню канчи пастор куна манатьяхпе. Мандашка куна дьоса альшкуна манатьяхпе. Пиши это чинга, куна няха не кургани, кам куна бжиаца, куна гана кангичи. Каймунта ка ваша, ваша току рехпика, гувен куна, ректо ми окунами, ваша яца чинга. Кояшка вауке, кояшка пане, паге куна кайо раскама, кан куна уешката, ажи аградесен. Ама за керенгечи, радио, сета уну манта, Иглесия Буэнос Новипи, нюка понзэн тэманяне. Ругане, я со маки чуране, поки чай хорсо чаяту, чай хорсо яй кучу, иглесия пи, оки куна бендися дукасу, паги нишпами, кай урака, канта дюсалу паги нэнни, и паги оки калу, паги бухани марта, паги оки пушкуна, паги иглесия нимру, канкуна айудашка, канкуна курабулашка, и радио сита уно пилу мимо, канкуна римаку куна, ама кому кира, премер лугар ка Дьос таманячи, Дьос ёй такочу, Дьос римачичу, Дьос пенсаменту такохпе, чай римай, кай пуэблу мужукшичу, авансашка мужукшичу. Чай манта мана кому кира канакан, римах конапес. Мучо куидадо, кон респито, Дьосуан. Чай манта ачка аградесидо кани, Конан кай урас кама, нюка каусе кама кан, тудавия пури кунанеш. Кай шина грабашпа, кангунаму уячу нешпа качаркане качакуне.